0: во имя Иисуса. Мещение мя, на кого? Often сами отчумя. Yes,
1: oh my God.
0: Yes, I am. Oh,